Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи.

жить, лишь на счастливое и вечное життя душу и тело пробудить, лишь

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи.